Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверская область. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: РБВ. УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Конечно.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: 7 утра в Москве.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Доброе утро. Сегодня 24 сентября, день незапланированных безумств. И первым таким странным и спонтанным поступком пускай будет твой ранний подъем. Ну, жаворонки, понятно, уже все на ногах. А вот если ты сова и сейчас с красавцами Love Radio, то это, считай, настоящее геройство. Браво! Меня зовут Сергей Сорокин. Еще раз доброе утро желаю всем и каждому. И тоже хотелось бы сделать что-то незапланированно безумное. Однако даже хорошо, что есть определенные рамки приличия, которых надо придерживаться. А то как бы сейчас разошелся, как бы дал джазу, но, понимаю, все разные. Уважение — главный приоритет, так что попробую угодить большинству. Только проверенные треки этим утром для тебя в эфире Love Radio. Disturbed и Serial, The Sound of Silence, Дима Билан с легендарной песней «Твой номер один». Только представь, пару месяцев назад этому треку стукнуло 19 лет. Да-да, я о треке, конечно же, не о Диме Билане, ему-то немножечко побольше. Ну а сейчас встречаем Эйв, «Meet Me in the Dark».
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: 7.18 и зависть берет. Ну, честное слово, когда в это время листаешь рилсы, смотришь сторис, в общем, все что угодно в интернете, а там кто-то слушает шум прибоя, до сих пор может помочить ноги в теплом море и встретить рассвет в любой день недели, даже если это рабочий четверг. Ну, зависть и еще злость от того, что до отпуска как до луны. Даже не знаю, что теперь, рилс, что ли, не смотреть. Сегодня, кстати, Всемирный день моря. Поздравляю любителей понежиться в соленых волнах, ну и на волнах Love Radio, конечно же. Доброе утро! Меня зовут Сергей Сорокин. 10 минут, и в твоих колонках будет звучать гороскоп на сегодня. Выясним, у кого в этот четверг интуиция выйдет на первый план. И музыка, музыка, музыка. Много музыки. Серьезные ребята здесь собрались. Диджей Smash и Poet. Беги, чтобы тебе было не одиноко. Риана Кэлвин Харрис с песней We Found Love. Песня о любви, актуальна в любое время суток, особенно, наверное, утром. Ну и через мгновение Боуза, Magnetic, в эфире Love Radio.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Вот он, гороскоп на сегодня, на 24 сентября.
1: Овны.
0: Не распыляйтесь на слишком много дел. Выберите главное и доведите его до конца.
1: Тельцы.
0: Друзья предложат занятие, которое подарит много смеха и приятных воспоминаний.
1: Близнецы.
0: Ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную атмосферу.
1: Раки.
0: Пришло время поделиться творческими планами со всем миром.
1: Львы.
0: Вечер лучше провести без спешки, позволив себе отдохнуть от потолка информации.
1: Девы.
0: Важно прислушаться к интуиции, она подскажет верное решение.
1: Весы.
0: Поделитесь своими мечтами с теми, кто дорог, а они и помогут, и оценят.
1: Скорпионы.
0: Забота о близких вернет к вам с искренней благодарностью.
1: Стрельцы.
0: Хороший день для наведения порядка в доме и собственных мыслях.
1: Козероги.
0: Разговор по душам поможет снять напряжение.
1: Водолеи.
0: А вам пора заняться своим здоровьем. Займитесь.
1: Рыбы.
0: Ваша мягкость окажется сильнее давления в непростой семейной ситуации. Ну, давайте сегодня не будем давить друг на друга, это действительно ни к чему. А вот быть помягче осенней порой, это можно и даже приветствуется.
2: Стартрек. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 7.50, лови веселую утреннюю историю. Итак, мужчина выиграл в лотерею 40 миллионов долларов сразу после развода с женой. Даже не знаю, что может звучать забавнее. А вот что. Как только бывшая жена, уже бывшая, да, официально, узнала о выигрыше, что она сделала? Да, конечно, она пошла снова судиться, требуя половину выигрыша. Но, как говорится, а надо было раньше вести себя хорошо. Что ж ты сейчас-то? В общем, мужчина выиграл дважды. Поздравляю. Девочки, не злитесь, это такая мужская солидарность. В этот четверг всем желаю двойных выигрышей, двойных побед, ну и, конечно, удачи в двойном размере. Надеюсь, вы уже бодры и веселы, потому что если нет, то с 8 до 9 придется проснуться. Тему форума будем обсуждать. Засыпали ли вы когда-нибудь в неожиданных местах? Ну, было же. Да точно, засыпали в каком-нибудь метро, на лавочке, может быть, в театре. Пишите 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. А я пошел, запишу кружочек в наш канал, как только он там появится, тоже комментируйте. Чем больше комментов, тем интереснее. Скоро новости с Юлией Беляковой, а до этого Диваш Slow Down в эфире Love Radio.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. .банк.
8: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com. 18+.

0: «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
3: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Красавцы. Лав Радио.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Мошенники предлагают субсидию на погашение ипотеки. Криштиану Роналду снимется в сериале. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Злоумышленники создают контекстную рекламу и каналы в мессенджерах, которые выглядят как государственные сервисы соцподдержки. Семьям с детьми обещают субсидию на погашение ипотеки. Как пишет РИА Новости, для подачи заявки мошенники просят авторизоваться через фейковые госуслуги, что приводит к краже данных аккаунта, списанию средств или оформлению микрозаймов. Необоснованный отказ работодателя в ежегодном отпуске является нарушением закона, объясняют юристы. Так, сотруднику необходимо сначала обратиться к руководителю в письменной форме. Если ситуацию разрешить не получилось, с жалобой в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Начальство также не может вызвать подчиненного с выходных без его согласия. Более половины россиян хотели бы потратить мат-капитал на покупку машины, выяснила газета.ру. Еще 21% опрошенных при условии расширения программы приобрели бы дачу, 10% закрыли бы кредит и столько же оплатили бы лечение. Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях принцессы Дианы. Подробности ищи на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Криштиану Роналду снимется в документальном сериале. Футболист станет героем нового проекта под названием «Все ненавидят», который расскажет о спорных и неоднозначных спортсменах. В ленте также отметятся актер Джейк Пол, боксер Флойд Мейвезер и другие известные личности. Премьера первого выпуска состоится уже в октябре, а эпизод с участием португальца выйдет 24 ноября. Большинство москвичек готовы содержать своего мужчину. Ради этого девушки могут отказаться от путешествий, шопинга, посещения салонов красоты и развлечений. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Даю 200%, что если мы дожили до четверга, то абсолютно точно в состоянии сжать кулачки и дотерпеть до финиша финальной рабочей сентябрьской недели. Надеюсь, вы понимаете, пытаюсь подбодрить, а не ною и не жалуюсь. Доброго утра! Четверг, усталость есть? Конечно, да. Врал на работе, в школе, институте имеется? Ну да, да, да, да, да. И недосып уже накопился, в общем-то. Поэтому сегодня обсуждаем тему форума вот такую. Вы когда-нибудь засыпали в неожиданных местах? Ну, имеется в виду на собраниях, во время приема у врача, в лифте, на парте, в транспорте, в театре, в конце концов, и так далее. Пишите 8-915-300-106-6, это Макс Лафрази. Под кружочком в нашем канале тоже оставляйте комментарии. Ну и я, конечно, ожидаю сегодня просто шквал сообщений на эту тему. Так, неожиданные места. Вот где я сам лично засыпал? Если честно, было пару раз. Однажды сидел в ванной комнате, листал сторисы, рилсики, точно не помню. В общем, что-то в телефоне смотрел. Ну и как-то незаметно, бац, отключился. Вообще, это, конечно, опасно. Никому не рекомендую повторять. Вокруг много кафеля, да и вода. Да, этот трюк был выполнен в таких ситуациях, говорят, профессиональным каскадером, то бишь мной. Серьезно, это опасно. Телефон вообще лучше с собой в ванну не брать. Хотя кому я это рассказываю? Пишите 8-915-300-106-6. Ну а пока, если я буду танцевать, это Баста и Майя Мишель. Поражает, конечно, как Василий Михайлович грамотно выбирает себе кандидатур для коллаб. Все время в топе. Ну и еще один супер топовый трек Animal от женского коллектива Cat's Eye прямо сейчас в эфире Love Radio.
2: Красавцы Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Вы когда-нибудь засыпали в неожиданных местах, а? Ну, поделитесь. На собрании, на приеме у врача, в лифте, на парте, в транспорте, в театре и так далее. Я вот грешен, честно скажу, да и не только я, много таких, наверное. Если честным быть, то пара в универе. Если, ну, как бы не просыпал, то вот обязательно на парте засыпал. Молодой растущий организм, что здесь поделаешь, хочет сна. Это же не я виноват, правильно, организм требовал, как тут откажешь. Любители сна. В странах, нетипичных для сновидений местах, отзовитесь. Настя, кстати, уже отозвалась в нашем канале под кружочком. Уснуть на собрании — это лучший способ привлечь к себе внимание, пишет она. Ну, полагаю, что именно это с тобой однажды и произошло, иначе бы не писала об этом. Кстати, храпела или нет? Что там коллеги говорят после собрания? Напиши 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. В ближайших музыкальных планах Ваня Дмитриенко, Биби Рекс и Дэвид Гетта. Еще Феликс Йен. Boy, you told me. В эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: 8.19, обсуждаем тему форума. Вы когда-нибудь засыпали в неожиданных местах? И вот что пишете. Екатерина поделилась. Уснула на МРТ. Это магнитно-резонансная томография. Если вдруг кто спросонья забыл. Кать, ну диагностика зато, наверное, удалась на все 100. Правильно? Организм расслабленный. Ничего не мешает четко там просветить и выявить все важные моменты. Заля пишет. Посередине танцпола однажды уснула под drum and bass. Вот ничего себе. Видимо, у тебя вообще никаких проблем со сном нет. Никакие соседские дрели, топанье, лай собак, плащ детей тебя вообще не будет. Ну и, видимо, засыпать не мешает. Кстати, сон был сладкий, долгий. Поделись, напиши, интересно, какое качество сна может быть под drum and bass. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и еще пишите комменты под кружочком в нашем канале.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Сегодня обсуждаем, где в неожиданных, нестандартных местах вы засыпали. Давайте повспоминаем. Вот Аня написала: «Доброе утро. Уснула однажды в кинотеатре на фильме «Трансформеры. Темная сторона Луны». А потом еще один раз со знакомым пошли в кино на фильм «Девушка в поезде». Он уснул и даже храпел. Ну, все, зафиксировали, какие фильмы обязательно надо посмотреть, да? Аня говорит, очень интересные вот «Трансформеры» и «Девушка в поезде». Хотя я вот тоже вспоминаю, один раз в кино уснул на премьере «Тарантиновского однажды в Голливуде». А ведь фильм-то реально интересный. Правда, долгий. Да, долгий. Может быть, поэтому и уснул. Ну, классно. В общем, еще только четверг, а подборка на выходные уже есть. Пользуйтесь. Ну и пишите, где в необычных местах вы засыпали. 8-915-300-106-6. Работает Макс Лав Радио. А еще в нашем канале под кружочком тоже комментируйте.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Когда-нибудь вы засыпали в неожиданных местах? Вот это вот все мы целый час практически обсуждаем на собраниях, во время приема у врача и так далее. Ну, давайте некий итог подведу сегодняшнего обсуждения. Самое, наверное, необычное место, где удалось уснуть, то, о чем мы написали, это танцпол, где на полную мощь звучал драм-н-бейс. Это, конечно, ну, просто удивительно. Зависть берет, что кто-то так может. Считай, это твоя суперспособность. Всем бы такой крепкий сон иметь. Накидайте еще сообщений в Макс Лав Радио и в наш канал 8-915-300-106-6. Пообщаемся уже там, а в эфире форум завершаю. Так как нужно освободить место для новостей с Юлией Беляковой. Они, кстати, будут уже через 10 минут. Ну и музыку тоже надо бы послушать. Пусть через пару минут звучит Kima Sound. Rise Slow. Повелеваю. Да будет так. Всем классного дня.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. .банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
20: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
21: РВБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Кошмар.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 9 часов. Love
1: News. Россиян начнут проверять источник наличных денег. Названы самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки будут тщательнее отслеживать происхождение наличных денег у клиентов. Такие рекомендации готовят в ЦБ. Проверки затронут и компании, и граждан, в том числе при внесении средств на счета и проведении валютных операций. Регулятор также намерен предложить поправки в закон о противодействии отмыванию доходов. Сразу 6 месяцев в 2027 будут наиболее финансово выгодными для отпуска, пишет ТАСС. Речь идет о марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В них будет по 22 рабочих дня. Тем, кто планирует отдых в этом году, стоит выбрать декабрь. Там больше трудовых будней, чем в январе и феврале. Тейлор Лотнер и его супруга Тей стали родителями. У исполнителя роли Джейкоба Блэка в популярной вампирской саге и его избранницы появилась дочь по имени Леннон. Пара опубликовала фото малышки в своих соцсетях. Ребенок появился на свет на прошлой неделе. 5 минут чтения в день снижает уровень стресса на 20%. При этом неважно, какая именно книга – детектив, фэнтези, комикс или любовный роман. Главное – получать удовольствие от процесса. Более того, у фанатов литературы больше объем серого вещества и толще кора мозга в зонах, отвечающих за речь, обучение и самоконтроль. Психологи также отмечают пользу такого совместного досуга. Это развивает эмпатию и помогает бороться с одиночеством. Американский пенсионер вернул в библиотеку журнал, просроченный на 132 года. Издание за сентябрь 1894-го числился в должниках ровно 48 220 дней. Если бы штраф за просрочку продолжал накапливаться, сумма была бы больше 12 тысяч долларов. Это около миллиона рублей. Это были новости Love Radio.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Миллион рублей за просроченную книгу, а нет, даже не книгу получается, а журнал. Ну, перебор, что тут скажешь. Лучше уж еще 132 года не возвращать, потом пусть потомки разбираются. Вообще, от такого штрафа, ну, точно можно сразу идти плакать в жилетку. Есть такая услуга даже, плач в жилетку за деньги или услуга нытика. В последнее время она все больше и больше набирает популярность. Как думаете, кстати, сколько стоит? Я посмотрел, от 500 рублей за несколько минут телефонного разговора, ну или 30 минут онлайн-переписки, и может это все дело доходить до 5000 рублей за 30 минут чистого нытья, до 10 тысяч рублей за полный час страданий. Ну, не совсем, если честно, мне понятен спрос на эту услугу. В подушку же вообще можно ныть за бесплатно. Тариф безлимит. Экономия налицо, так что не благодарите. С тобой, красавцы, Love Radio. Давай добавим крутой музыки в этот день, уже в ближайшее время Алока Халид, Dive Into Me, а сейчас Teddy Swims, Mr. Now It All. Давай слушать.
2: Красавцы, Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: 9.19. Доброе утро. Пришло время напомнить тебе, что есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего лишь отсканировать QR-код с экрана. Пользуйся. Лучшее признание в любви, ну или сообщение о знакомстве, окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00. Категория 16+. Что дальше? Ну, во-первых, гороскоп. Там узнаешь, кому сегодня нужно включать чувство юмора на полную. А еще диджей Смэш, Алок и Дженнифер Лопес. Ну и немного теплого летнего настроения в эфире Love Radio. В эту осень добавят Шакира и Бёрна Бой. Дай, дай.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

настоящий сорванец. Такие-то нам и нужны. Есть отличный приз. Чтобы его попробовать получить уже сейчас, пиши «Я хочу» в наш студийный мессенджер «Макс Лав Радио» 8-915-300-106-6. Выберу участника и будем играть. Вперед, действуй, жду.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Это не просто Красавцы Лав Радио, это игра Сорванцы. У нас уже здесь Залина из Зеленограда. Привет.
2: Привет.
1: Ой, хорошее настроение, это прекрасно, замечательно. Наверное, ты сегодня выиграешь, да?
2: Конечно, как по-другому.
1: Хорошо, ну скажи, пожалуйста, где была последний раз? Любишь ли путешествовать?
2: Люблю, но очень давно была.
1: Очень
2: Дагестан,
1: давно был?
2: Дагестан, любимый Дагестан, ага. Родной, любимый, Махачкала.
1: Дагестан, отлично. Ну что, хорошо. Ну, у нас сегодня Дагестана не будет, будут другие направления. Я тебе коротко расскажу о правилах, будь внимательна. Сейчас я назову тебе стоимость билета эконом-класса на одного человека. Это будет прямой перелет из Москвы в какой-то город, в одну причем сторону. Твоя задача выбрать, какой из трех городов подходит под эту сумму. Ну, а сумма у нас сегодня 15 904 рубля. Вот такая сумма. Да, вот тебе три направления. Челябинск — это первое направление, Стамбул — второе и Ереван — третье. Вот в какой из этих городов из Москвы можно прямым рейсом сегодня улететь? 15 904 рубля. Ну, если точно не Ереван, то что, Челябинск?
2: Думаю, да. Летим туда.
1: Ты серьезно?
2: Не замерзнем.
1: Ты серьезно? В Челябинск 15 900? Недороговато? Ладно, подумай. Может быть, подсказку тебе?
2: Подожди.
1: Прежде чем дам подсказку, давай признание в любви. Есть кому признаваться?
2: Да, конечно.
1: Ну, давай. Прямо сейчас.
2: Единственному, неповторимому Константину Сергеевичу.
1: Ой-ой-ой. Ну, что?
2: 17 лет вместе, даже не верится.
1: Ну, ничего себе. Вот это серьезная заявка. Поэтому, да, вот тебе подсказка. Город построен на 7 холмах. Как думаешь, это все-таки Челябинск или Стамбул или Ереван? Еще нужна подсказка? Ну, давай, хорошо. Хорошо, построен по приказу римского императора Константина Великого. Давай еще, все, еще последнее даю подсказку. Если не угадываешь, ну все. Город известен также как Константинополь. Залина, ну ты что, ну в самом деле.
2: Ну почему Челябинск вам не нравится?
1: Челябинск, Стамбул или Ереван? Все, последний шанс. Называешь как?
2: Стамбул.
1: За 15 904 сегодня прямым рейсом можно улететь в Стамбул, ты считаешь, так?

0: Челябинск.
1: Так, Залина, все, давай определяйся уже. Времени нет, надо торопиться.
0: Так.
1: Уже скоро рейс. Ну?
0: Польша. Так, какая там подсказка была?
1: 15.
0: На семи холмах?
1: Да. И известен еще как Константинополь. И по приказу римского императора. Ну, давай, все. Челябинск, Стамбул, Ереван. 15-904. Прямой рейс из Москвы сегодня.
0: Челябинск.
1: Эх, Залина, ну что ж ты, ну что, ну по какому приказу римского императора Челябинск построен? Ну ты чего? Ну конечно же это Стамбул, Залина. Ну не получилось, ничего страшного. Я тебя поздравляю, классно поиграли с тобой, да? Всем передавай большой привет, кого знаешь, кого любишь, и Зеленограду, конечно же, пламенный. Все, это была игра «Сорванцы» и Залина из Зеленограда. Ну что, очень хорошо поиграли, движемся вперед, совсем скоро еще много всего интересного.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJOP.
10: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJOP 18+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк.
12: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Обновленный «Хавейл Джолион». Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион». Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: 10:00 в Москве. Love
1: News. ЖД-билеты можно будет покупать через Макс. Назван суперфуд для похудения. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования через МАКС появится не ранее 2027 года, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он также напомнил, что на данный момент пассажиры могут купить билеты через чат-боты в национальном мессенджере на большинство пригородных электричек. Россияне имеют право требовать неустойку в размере 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки доставки еды, но не более цены покупки в целом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на юристов. По их словам, для возврата денег нужно направить письменную претензию сервису через службу поддержки или по электронной почте, приложив доказательства, скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате. Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Стилисты назвали необычные приемы, которые сделают актуальным любой образ. Так, без внимания осенью не останутся ремни. Они формируют силуэт и собирают многослойность. В тренде по-прежнему леопардовый принт, только теперь в сочетании с кожей, замшей, насыщенными темными цветами и крупными украшениями. Помимо этого, одной из самых заметных примет сезона становятся куртки, плащи и жакеты с воротником-стойкой. Нутрициологи и диетологи назвали лучший продукт для похудения. Это кабачок. В 100 граммах свежего овоща содержится всего 27 килокалорий. Он не является аллергеном, дарит ощущение сытости и может обогатить питательными веществами многокомпонентные блюда. Более того, плод подходит и в качестве гарнира, и части салата, и даже основы для десерта. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Ну интересно, а что делать, если кабачок не помогает даже похудеть? Кому жаловаться, куда бежать? Вообще, жаловаться это наше все. Любим мы это дело. Интересное исследование, кстати, увидел на тему, кому обычно россияне жалуются на жизнь. Ну что, давайте посмотрим. 21% опрошенных друзьям, столько же приходят поплакаться своим родным, и только 2% со своими проблемами обращаются к психологу. Окей, а все остальные-то что? Оказывается, 45% опрошенных все держат в себе. Не осуждаю, конечно, но так нельзя. Можно в один прекрасный момент взорваться, и ничего хорошего от этого не будет. Зато будет много хорошего, если послушать классную музыку. Temper City, Self-Aware, и прямо сейчас Нептуника, What If, новая песня в эфире Love Radio.
2: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: Знаю, что среди вас есть любители полетать, но вот любители платить дополнительные деньги, думаю, значительно меньше. Утилизбор на самолеты хотят ввести в России. Зачем все это? Надо поддерживать отечественное самолетостроение и эксплуатацию. Возможно, нас ждет 700 рублей за внутренний рейс и до 2000 рублей за международный. Все деньги обещают направлять на эксплуатацию и обслуживание российских самолетов. В очередной раз убеждаемся, любишь кататься, люби, плати и катайся. Легких и недорогих нам всем путешествий, да побольше, хотя сегодня, наверное, это что-то из области фантастики. Но мечтать-то нам точно никто не запретит. Да и музыку в эфире Love Radio тоже хотим и слушаем, причем совершенно бесплатно. Five Family, вместе мы совсем скоро. Свежая работа To Colors под названием «Примадонна» уже ждет нас. И еще Ave, Meet Me in the Dark.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Как классно, что есть в мире много всего, что может удивлять каждый день. Вот в США, например, в одном из ресторанов готовят пасту в форме галстука. Выглядит это потрясающе. У блюда такой вытянутый кончик, так что самую вкусную часть этого галстука достаточно положить на тарелки, полить соусом и добавить, ну, какие-нибудь топпинги по вкусу. Действительно, чего только не придумают. Теперь можно взять, съесть галстук, и никто на тебя косо не посмотрит. Приятного аппетита каждому, у кого все еще завтрак, ну или обед уже, а может быть и ужин. Не знаю. Вообще-то давно уже пора настоящие галстуки, пиджаки, брюки, туфли надевать и бежать по делам под музыку в эфире Love Radio. Хорошего дня!
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 10:49. Буду завершать свою утреннюю тираду мыслью о завтрашней пятнице, о том, что неделя близится к своему финалу. Классное предвкушение выходных.

0: музыкально вкусная Fastboy Music Sounds прозвучит совсем скоро. Все, пока, классного дня.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Никита и Мария Зайцева.

0: лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 11.00 в столице. Love
1: News. Мошенники действуют от лица сотрудников судов. Стала известна рекордная сумма утильсбора в России. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Как пишет ТАСС, для убедительности мошенники называют персональные данные человека, номер дела и дату встречи. Затем предлагают перейти по ссылке или передать код из СМС для подтверждения личности. Технологический сбор за смартфоны, ноутбуки и другую электронику могут снизить, выяснил Коммерсант. Власти обсуждают введение скидки в размере 33% для устройств, сведения о которых есть в системе «Честный знак». Для немаркированной продукции налог, наоборот, будет выше. Новые пошлины начнут взимать с производителей и импортеров гаджетов с 1 декабря. Россияне предпочли бы получать компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным исследования, такой вариант выбрали около 75% работников. Особенно часто дополнительный доход вместо выходных выбирают люди со сдельной оплатой труда. При этом по закону сотрудникам положено 28 дней отдыха в году. Отказать в этом времени или уменьшить его работодатель не имеет права. Тимати заплатил рекордные для России 244 миллиона рублей утильсбора за премиум-машину. Бугатти стоимостью около 500 миллионов и мощностью 1600 лошадиных сил везли из Европы через Киргизию. Авто уже получило номера 777 с кодом региона 77. Adidas выпустил ушастые кеды в виде Пикачу в честь 30-летия покемонов. Желтые суперстары 2 получили пушистый верх, черные уши персонажа на язычке и даже его хвост в виде подвески на шнурках. Пара стоит 130 евро. Всего в юбилейной коллекции 16 моделей с разными героями. Они по стоимости могут доходить до 200 евро. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Традиционный колоссальный Love Radio. Привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 Miley Cyrus, Крем Сода, The Bowser, на старте Beyoncé.

0: грядущего альбома Miley Cyrus Bass Persuade в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кто еще отметится в следующие 40 минут этого часа ближе к финалу. Феликс Йен и Сара Бариус. Now it's a good time to be. А за экватором часа глобальная женская команда Cat's Eye, Animal. Уже после небольшой паузы Медузы, Gary Camomile, Don't Wanna Go Home. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Феликс Янис Арбариус. Now it's a good time to be. Да, здесь все говорит самого за себя. Лучшее время, чтобы быть кем хочется или где хочется уже сейчас. И действительно трудно поспорить, что для планов и мечт лучше времени уже не найти. Поэтому будем уже и движемся дальше. До финала этого часа здесь появится Holiday Boy, Пожары, Charlie Puth, How Long, сразу после короткой паузы и еще больше 100% хитов в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Только знаешь, пролетай.

Алекса Полдин. Disco Lines, Alessa Tuvilu, Клава Кока и Джонни. И это еще далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Меня зовут Максим Абдулов.

0: Соцсетей No Broke Boys, Disco Lines и Тина Шея только что в эфире Love Radio. Ну и теперь заглянем в ближайшие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот кто встретится нам на горизонте музыкальном, Сергей Лазарев, тут или там, под занавес часа.
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
0: Чуть раньше премьера от Ольги Серябкиной, «Слава».
3: Слава, слава, я не права.
0: И после небольшой паузы Тедди Свимс, «Мистер Новый Дол». Love Radio – это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: City, Waltz, All for Waltz. В эфире Love Radio. Даже сидя дома, можно порадовать свою вторую половинку. Например, напомните о своих чувствах к ней в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 по Москве, то есть уже сегодня. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самое оригинальное послание. 16+. Ну и дальше в планах музыкальных у нас Wise Wait, Ольга Серябкина с новинкой «Слава» и DJ Goja, Джейсон Дерула, Мичико уже через 3 минуты.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Сэм Смит. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот кого еще услышим до конца этого часа. Чи Мин Ху, тот, что из BTS. Завершит текущие 60 минут. Чуть раньше Сергей Лазарев. Тут или там. Когда-то, кстати, первая строчка чарта Big Love 20. И сразу после небольшой паузы ностальгический танцевальный хит Scream and Shout Бритни Спирс и Уильям из музыкального прошлого. Оставайтесь и не пропустите.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличный»,

0: подарками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Bring the action.

Столица 13.00. Баста и Майя Мишель, Риана, Филатов и Карас. Это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. С этого часа на старте появится Дай-Дай, Шакира и Бёрна Бой. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Деннисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире

0: пламенное дело. Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По традиции теперь забежим в ближайшее будущее. Расскажу, кого услышим в следующие 40 минут. Под занавес Heaven I Run. За экватором часа Self-Aware, Temper City. И после небольшой паузы Tate McRae, Greedy. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Визитная карточка Фуше из 2020-го Deep End. Только что в эфире Love Radio. Ну и по традиции расскажу, с кем скрасим финальные минуты этого часа. Из музыкального прошлого под занавес Элли Голдинг, Lights, Heaven I Run и Маркулы Тося Чайкина «Стрелы» сразу после короткой паузы. Ну и еще больше 100% хитов из саундтреков «Твоей любви» в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты.

0: Чат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-Радио.
1: Я люблю тебя.
0: Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

пятница, 2 часа дня. Колоссальный привет лично каждому, кто проводит этот день на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа Тедди Свимс.

0: Айова, мы только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас забежим на 40 минут вперед и узнаем, с кем проведем остаток этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше по занавесу, слышим танцевальную вещь My Heart Goes, Sam Feld и Oaks.
2: And then my heart goes
0: А за экватором этого часа премьера спектакль By India.
3: Спектакль Джузеппе, вся любовь как пепел, ты не любишь
0: себя. И совсем скоро норвежцы The Bows и Magnetic. Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Визитная карточка Эда Ширана «Shape of You». Только что, благодаря артисту и интернету, я узнал, что в Шазаме можно узнать и гастрольный график артиста, в частности, Эда Ширана, и там у него все в порядке. 6 стран предстоит посетить ему и 16 выступлений впереди. Поэтому пожелаем Эду удачи и сил. Ну а мы тем временем тоже движемся дальше. Впереди у нас «By India» с премьерой спектакль. Джей Балден, Бьонсе, Миджента и BTS Dynamite уже через 3 минуты.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баиндия и мой трек «Спектакль».
0: В эфире Love Radio.

0: эфире Love Radio. Ну и вот с кем приведем финальные минуты этого часа. Hugill, Emil Angel, Alternate, Moving to the Sun. Один из главных танцевальных хитов минувшего лета. Завершит текущие 60 минут сразу после короткой паузы. Sam Felt и Oaks, My Heart Goes. И еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Магниту дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение.

0: Пэй-карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

пятница, 15.00. Медуза, Good Boys, Майя Мишель, Биби Рекс и Дэвид Гетта. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа на старте Cat's Eye Animal. Меня по-прежнему зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: Later Dance. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в ближайшие 40 минут. Dua Lipa, Гудини. Чуть раньше тема белорусских мыслей. Через пару отличных треков Kylie Minogue, Lights, Camera, Action.
2: Lights, Camera, Action, that's it.
0: Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 2011 год. На больших экранах тогда появился Interstellar. iPhone был по счету шестым. Ну и тогда же вышел большой хит Outside. Камни Харрис и Элли Голдинг только что в эфире Лав-Радио. Далее продолжим слушать хиты ностальгические и свежие. Под занавес этого часа Джонни Дежавю, Сергей Лазарев шепотом и Дуа Липа Гудини сразу после короткой паузы. Ну и на старте нового часа актуальные новости.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Никита и Мария Зайцева.

на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом.

0: пятница, 16:00. Love
1: News. Власти рассказали о приоритетах бюджета России. Оксана Самойлова подала иск о частичном лишении Джигана родительских прав. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ключевым вектором направленности бюджета России на 2027-2029 годы станет выполнение всех социальных обязательств, заявили в Минфине. Помимо этого, речь идет об обеспечении потребностей обороны и безопасности страны, а также технологическом лидерстве. Центробанки планируют сделать официальный доход главным критерием кредитоспособности, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Мера может вступить в силу с середины следующего года. Оксана Самойлова подала иск о частичном лишении Джигана родительских прав, пишут СМИ. Блогер просит разрешить рэперу видеться с детьми только с ее согласия, исключительно в трезвом и адекватном состоянии. Напомню, вчера в сети появилась информация, что в июле артист угрожал персоналу стрельбой в своем загородном доме. Сам исполнитель все обвинения отрицает, называя их провокацией хейтеров. Партнеры тура Kanye West, агентство Access Opera, подтвердили его концерт в Санкт-Петербурге. На сайте вновь появилась афиша шоу с теми же датами и местом. Артиста ждут 10 и 11 октября на Газпром-арене. При этом генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своем канале «Макс» написал, что рэпер в нашей стране не выступит. Напомню, на фоне неопределенной информации о проведении концерта россияне подали организаторам исков на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. Витамин Е оказался лучшей поддержкой здоровья осенью. Компонент работает как антиоксидант и помогает защищать клетки от повреждений, а также участвует в работе иммунной системы. Получать вещество можно из орехов, семечек, растительных масел, шпината, брокколи и болгарского перца. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Большим музыкальным разнообразием проведем и новый час. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Диджей Снэйк и Джастин Бибер, Мэри Гу, ЛСП, на старте Уоррена и Лорин, Let Me Forget You. Меня зовут Максим Абдулин.

0: свой.
1: Шаде ба инзях чуй мод в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в следующие 40 минут под занавес этого часа. Дай-дай, Шакира и Бёрна Бой. За экватором часа Джилл Кори и Whisper. И сразу после небольшой паузы Тедди Свимс, Мистер Новый Дом. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: флешбек из 2019-го Post Malone Circles, только что в эфире Love Radio. Ну а я напомню, что напомнить о своих чувствах своей второй половинке или признаться в любви впервые ты по-прежнему можешь в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, уже сейчас сканируй QR-код на экране телевизора и далее по четвергам 16:00 по московскому времени. Ну а здесь по средам в вечернем эфире Love Radio мы озвучиваем самые оригинальные послания. Категория 16+. Ну и вот кто будет здесь в ближайшие минуты этого часа. Бенсон, Boon, Beautiful Things, Люси Чеботина, Гаргона и Джилл Кори Уиспер после небольшой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: электронный дуэт Two Colors, Heavy Metal Love, только что в эфире Love Radio, и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа в небольшой, но тем не менее разнообразной. Шакиры, Burna Boy, Die Die, Taylor Swift, Cruel Summer появится после короткой паузы, ну и новые 60 минут, начнем с актуальных новостей. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдулин, оставайся с нами, все главные и большие хиты впереди.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

0: адресам в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь про летать.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: российской столице 5 вечера.
1: Использование ИИ в преступлении могут признать отягчающим фактором. В Москве похолодает. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России могут начать учитывать использование ИИ при совершении преступлений как отягчающее обстоятельство. С инициативой выступили в МВД. В частности, речь идет о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных программ. Помимо этого, правоохранители призывают усилить профилактику киберпреступлений. Жители столицы могут узнать о рисках и предрисках для своего здоровья и определить факторы ускоренного старения. Это можно сделать в рамках московского чекапа, новой программы заботы о себе. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, по итогам прохождения всех этапов чекапа, у каждого 10-го участника биологический возраст оказался на 5 и более лет выше паспортного. Им назначили дополнительный набор углубленных анализов. С момента запуска проекта программу начали проходить уже более 1,5 миллиона человек. Начать первый этап можно онлайн в приложении «Емиас.Инфо». После этого система сформирует индивидуальный перечень обследований. В России могут запретить перепродажу сим-карт через посредников. Такую инициативу готовят в МВД. Как пишут ведомости, в министерстве предлагают полностью отказаться от так называемых субдилеров, которые перепродают симки от имени операторов связи. Мера поможет в борьбе с мошенничеством. Москвичей предупредили о резкой смене погоды. По словам синоптиков, похолодание начнется уже в ночь на пятницу. Завтра днем будет не выше 15 градусов. В субботу и воскресенье ночные температуры в столице упадут до плюс 5. Диетологи назвали продукты, которыми можно заменить сахар. Среди них альтернатива, например, стевия либо грибной сахар тригалоза. При этом идеальным вариантом считается переход на натуральные источники сладости – фрукты и ягоды. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Если что, мы тут не просто песни ставим, прокачиваем твою ауру на любовь с этого часа. С тобой Дима Вебер и твои любимые треки. На старте Ave, Meet Me in the Dark. Делай громче.

0: Ламберт. Ну, иногда действительно сложно успеть за ритмом карьер, ритмом свадеб, друзей, да чего уж там, за ритмом исчезновения с полок магазина твоего йогурта не всегда успеваешь уследить. Но самый кайф в какой-то момент прочувствовать дзен и поймать свою уникальную скорость жизни. Так что практикуем, только, пожалуйста, без практики в пробках, знаете, бампер сейчас не самое дешевое удовольствие. Что же касается музыки, тут движение быстрое и вполне себе четкое. Вот что услышим в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Ava Max, My Oh My. Чуть ранее DJ Gorgeous, Джейсон Дерула, Мелоди, Ми Чико. Ну а следующий на очереди Temper City, Self-Aware. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Только что Маруф и Бусин, Drunk Groove. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это не лето и трек «Счастливым», только что в эфире Love Radio. Кстати, парни, если не знали, как подкатить к девчонке, Данил в этой песне использует интересный прием. «Землю целует комета, целуй и ты меня». Вот прям так он ей в лоб и говорит. Ну, знаете, в целом, если ваша спутница поклонница астрономических блогов, может даже вполне себе сработать. Ну, а если твоя половинка ценит классную музыку, то делай громче. Час закончим с Гвен Стефани, Сергеем Лазарем и «My Oh My» от Эйвы Макс.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точке.

0: Москве 6 вечера.
1: Для включения отопления предложили повысить. Россияне поддержали идею ограничения соцсетей для подростков. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Власти предложили раньше включать отопление в домах и социальных учреждениях, пишет ТАСС. Так, ориентироваться призывают уже на 10-11 градусов выше нуля. Сейчас тепло начинают подавать, если среднесуточная температура 3 дня подряд держится ниже плюс 8. Деятельность финансовых блогеров не планируют ограничивать, рассказали в пресс-службе Банка России. Однако регулятор продолжит работу над противодействием недобросовестным авторам, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Эксперты не ожидают снижения цен на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. В этой связи специалисты советуют не откладывать бронирование, так как в популярных гостиницах на Красном море уже заканчиваются некоторые категории номеров. Горящие предложения еще могут появиться, но в основном на менее востребованные варианты. Турагенты уточняют, что недельный тур в Хургаду на троих по системе «Все включено» сейчас стоит от 196 тысяч рублей. Большинство россиян поддержали ограничения на использование соцсетей детьми. При этом половина опрошенных выступает только за запрет опасного контента. Еще 12% считают, что гражданам младше 16 совсем не нужны онлайн-медиа. Больше четверти уверены, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. Однако почти все респонденты подчеркивают, подростки все равно найдут способы обойти лимиты. В США приготовили самую длинную колбаску в мире – почти 131 метр. Это сопоставимо с высотой пирамиды Хеопса. Чтобы приготовить закуску, ее намотали на проволоку, после разложили на длинном ряде столов. Это были новости Лав-Радио, Юлия Белякова.
0: Четверг удивительно быстро наступил. Будем надеяться, что этот эффект сработает с осенью и зимой. Так что, друзья, практикуем медленное моргание. Возможно, откроем глаза, а там уже лето. Это Лав-Радио и Дима Вебер на старте.

0: продолжение музыкального часа Майли Сайрус, Бас Персейдс. И, кстати, если мы не двигаемся, детка, зачем мы здесь находимся? Вот таким вопросом задается Майли. И правда, знаете, вполне логично задать себе этот question, находясь либо на тусовке, либо в кризисе средних лет. Так что, ну, я надеюсь, что последнее обошло тебя стороной. Если нет, попробуй вариант с вечеринкой, как говорится, клином. Но что касается музыкальных планов, далее в нашем часе Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind. В середине часа звонки и красота. Следующая на очереди Cat's Eye Animal. Это Love Radio саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Весьма большая компания собралась для создания этого трека, в частности, Медуза, Джеймс Картер, Элли Дью, Фастбой. Все они в одной работе под названием Bad Memories. Bad Memories. Ну а я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: мне так хорошо, я могу просто сойти с ума. Вы думали, эта фраза главного бухгалтера после сдачи квартального отчета могла бы быть, но нет. Это строчка из трека, которую мы только что с вами слышали от Дона Телевера и Доджи Кэт «Lose My Mind», что, по сути, доказывает. Перед любовью все равны, и экономист, и художник. Если влюбляемся, то теряем рассудок одинаково. В целом, на пасмурную осень план неплохой. Что же касается планов на музыку, тут тоже все отлично. До конца часа услышим легендарный танцевальный бенгер «Heartbreak Make Me a Dance» от Freemasons и Софи Ликс Бекстер. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. Классного тебе вечера.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. .банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
8: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ Джоб.
17: ООО РБВ. ОГРН 124 77.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: проценты по вкладам и дивиденды могут повысить для части россиян. В Минфине призвали включить такие пассивные доходы в общую прогрессивную шкалу НДФЛ. Сейчас для них действует отдельная ставка 13-15%. Ведомстве призвали использовать ставки в размере до 22. Необлагаемый налогом порог по вкладам до 1 000 000 при этом сохранят. Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Москве стабильная. Сентябрьский пик, вызванный риновирусом, пройден, сообщила замэра Анастасия Ракова. За начало этой недели число заболевших среди детей снизилось на треть, в целом по городу на 20%. Сейчас доминируют риновирусы. На них приходится около половины случаев. Заболевание преимущественно протекает в легкой форме. Сезон гриппа еще не начался. Его доля среди заразившихся менее 1%. Штаммы гонконгского гриппа пока не выявлялись. Самый эффективный способ защиты – вакцинация. Ее можно пройти бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станций метро и МЦД. Также процедуру проводят в школах и детских садах с согласия родителей. Из 40% россиян, задумывающихся об увольнении, за последний год действительно сменили работу только 5%. Чаще всего причиной становится недовольство доходами и высокая нагрузка. При этом 62% респондентов уходят в никуда. В Петербурге появился местный Бэтмен. Человек в костюме супергероя заделывает кусками асфальта огромные дыры в дороге к детскому саду. Видео быстро стало вирусным в сети. Автор ролика работает анонимно, поскольку опасается, что за такой ремонт может получить административное наказание. Больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Екатерина Родина.
1: Конечно, в первую очередь сейчас хочется поддержать и словом, и песней тех, кто застрял на работе. Держимся, товарищи, на ваших плечах ответственность за всю планету. Это Love Radio и Дима Вебер на старте Мадонна, Мартин Гэрикс.

0: Coldplay Adventure of a Lifetime на волнах Love Radio. Если у нас есть лишь эта жизнь, то это приключение важнее меня. Как мне кажется, главная и очень крутая мысль этой песни, конечно, может показаться избитой, но как часто мы вспоминаем, что второго шанса прожить эту жизнь у нас не будет. Так, ну разве что в тот момент, когда оправдываем поглощение второго куска торта, но это не считается. Я же предлагаю не откладывать лучший сценарий из возможных, боясь совершить ошибку. Помни, ты лучший сценарист своей жизни. Ну а если тебе нужен крутой саундтрек, предлагаю сразу три. Ближе к концу часа Муянаба «Slow Down». Чуть ранее Дмитрий Янка, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
1: Ну как дышать, покраснеет кровь, потерпи еще, а смысл...
0: Ну а буквально через три минуты Алекс Уоррен, «Ordinary». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мартин Гаррикс, Dua Lipa, Scared to be Lonely на волнах Love Radio. Ну а я спешу пригласить тебя завтра на главное музыкальное событие недели. В 6 по Москве мы расставим звезд по местам в чарте Big Love 20. Его проведу я, Дима Вебер, ну а ты еще успеваешь повлиять на итоги голосования. Заходи на сайт loveradio.ru и оставляй голос за любимый трек на вкладке Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
1: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
2: В эфире Love Radio.

0: трек «Раша» от Троя Сивана на волнах Love Radio. «Я подсел на твое прикосновение», заявляет Трой в этом треке. И знаете, очень похоже на ситуацию, когда прилетаешь в Таиланд и как сумасшедший ходишь на массаж 3 раза в день. Вот там точно подсаживаешься на прикосновение. Но не будем о грустном. Если отпуск — это всего лишь призрачная мечта, то побалуй себя чем-нибудь доступным. Вот как тебе вариант с люксовыми сырками в шоколаде? Маленькие радости близко, но мы не перестаем мечтать о большем. Под треки Love Radio, разумеется, в ближайшие 10 минут «Молока» и работа с «Синит». Ну а буквально через пару минут «Мун Янабо» и «Slow Down».
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины и диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стена Т4L. Больше технологий и комфорта. Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Теннет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет.ру и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
14: Категория 6+.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. We'll be right back.

0: Москве 8 вечера. Если вечер стал казаться слишком томным, у меня для тебя есть лекарство от меланхолии, причем без побочных эффектов. Love Power прямо сейчас в эфире Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, ну а крутить свои пластинки будет DJ Light. Делай громче.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: любишь на одной волне. Love Radio.
1: Сила любви и сила музыки, соединенные в одном проекте Love Radio, Love Power. Жмем лапу диджей Лайту и отпускаем до завтра, до 8 вечера. Там тебя ждет глобальный танцевальный замес Love Dance. Мы же продолжаем этот вечер вместе. Меня зовут Дима Вебер, и до конца часа мы услышим твои любимые треки. Лирик, аутентичная. Two Colors, Примадонна. Ну а следующий в плейлисте Temper City – Self-Aware. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio совет директоров компании «Опечаленных мужчин» не лето, Олег Майами и Леша Свикстра ко мне вспоминай. Ну, на самом деле, парней понять тоже можно, но ведь реально бывают ситуации, в которых девушка ведет себя, ну, как минимум, неприлично. На первом свидании заказывает слишком много, на смс-ки с вопросом «Где ты?» не отвечает, ну и в конце концов требует к себе слишком много внимания. А с этой компанией, знаете, такие фокусы точно не прокатят. У каждого героя свои времена, ну и у каждого времени свои герои. Кстати, о них сразу после рекламы. Чарли Пут, Лирик с треком «Аутентичная» и Мика с легендарной «Релакс».
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная программа.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

столице 9 вечера. Солнце, море и белый песок – это когда-нибудь потом в отпуске, а пока что работаем и отдыхаем вместе. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер, на старте этого часа.

0: любишь на одной волне. Love Radio.
1: Мгновением ранее Calvin Harris и Wrecking Ball Man с работы Giant в эфире Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Располагайся поудобнее, тебя ждет комфортный вечер в нашей компании. Ближе к концу часа. Eben Forever. Чуть ранее Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Вскоре после рекламы The Pausa, Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

мгновением ранее в эфире Love Radio Ларин и трек «Тату» и действительно отношения с бывшими — это как плохая татуировка. И вроде бы помнишь, и вывести жалко. С тобой Дима Вебер. Надеюсь, этот вечер проходит в приятной компании. Далее в часе Ваня Дмитриенко с работой «Шелк Эбон». Работа «Forever». Ну а под занавес часа Мэя и Рики Мартин. «Private Emotion».

российской столицы. 10 вечера. Ну что, друзья, впереди последний рывок перед выходными. Правильная музыкальная подзарядка ждет тебя здесь, на волне Love Radio. С тобой Дима Вебер. Ну а час откроет Кэтса и трек.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять.

0: волнах Лав-радио Биберекса, Дэвид Гетта, Сет Гёрлс.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: Собственно, Биберекса заявляет нам, говорит, танцую я, танцую, а слезы из моих глаз льются и льются. Ну, так разумеется, Биберекса, потому что танцуешь ты, видимо, не под треки, которые услышал на Лав-радио. Сейчас расскажу, подо что надо танцевать. Ближе к концу часа Беарвульф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Немного меланхолии от Клавы Коки и Джонни в середине часа. Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Ну а далее возвращаемся в Dance Dance. Мадонна, Бизар. Это Лав Радио. Саундтрек твоей любви.

0: Two Colors на волнах Love Radio, Loveful. Ну а я напомню, что ты слушаешь Love Radio, и, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio Джин. Don't say you love me.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну что, друзья, подходит этот момент, когда нам с вами надо попрощаться. По-моему, провели отлично время вместе. Надеюсь, все слова были сказаны не зря. Компания была доброй и очень уютной. Завтра услышимся вновь здесь, на любимой волне. Но прежде чем откланяться, расскажу о музыкальных планах на остаток часа. Далее Биар Вульф с работой «Феникс», Боссон с легендарной работой «One in a Million», ну а под занавес часа Ферги с работой «Fergalicious». Меня зовут Дима Вебер. До завтра. Пока.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Смотрите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
5: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.